0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Правила искателей. Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

Правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для «Радиоискатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Форма QR-кода вдохновлена игрой в Го, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков уже давно объявил, что не оставит наследство ни одному из своих четверых детей. Нет, каким-то стартовым пакетом он их, конечно, обеспечит, но весь собственный капитал Рыбаков планирует направить на развитие образования в стране. Первые деньги предприниматель заработал буквально руками еще школьником. Он в 88 году провел 2 месяца в стройотряде и оттуда привез 1400 советских рублей. Примерно столько тогда получал рядовой инженер, но за год. Потом со своим другом и сокурсником Сергеем Колесниковым они будут торговать мороженым у вокзала в Москве. А на третьем курсе создадут компанию «Технониколь» по производству кровельных материалов. Сначала молодые предприниматели работали с частными клиентами и нередко сами оказывались на крышах заказчиков. Но со временем появились заказы от предприятий. Бизнесмены запустили собственное производство, выкупили несколько заводов. Сейчас у компании «Технониколь» 50 заводов и 70 офисов в России и за рубежом. Компания опирается на научные исследования и передовые технологии и до сих пор каждый год выводит на рынок несколько новых продуктов. Сейчас «Технониколь» владеет 30 патентами и более 500 товарными знаками. Сам Рыбаков в какой-то момент сосредоточил усилия на общественной деятельности. В 2015 году он вместе с женой Екатериной запускает фамильный благотворительный фонд «Рыбаков фонд». В фокусе его внимания – раннее образование и создание сообществ. В 2020 году фонд вручил премию «Рыбаков Прайс», которую Forbes назвал «Нобелевской премией в образовании». Рыбаковы хотели показать и отметить реальных предпринимателей, меценатов и филантропов. Тех, кто по своей инициативе развивает школу не только как источник знаний, но и как центр притяжения и развития для местных сообществ. Гран-при «Рыбаков Прайс» составила 1 миллион долларов.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Уикенд. Кыргызстан. В Кыргызстане есть немало красивых мест. Особенно много их в окрестностях Иссык-Куля. Украшением Боомского ущелья является река Чу с бирюзовой водой. В Семеновском ущелье завораживает святое озеро с изумрудной водой. Цветные горы каньона «Сказка» будто переносят на другую планету. А в ущелье Джиты-Огус туристы едут, чтобы увидеть гору с романтичным названием «Разбитое сердце», с которой связана старинная легенда. Утверждают, что сотни лет назад в ущелье жил богатый жестокий хан, у которого было множество жен. Однажды он охотился в горах и увидел молодую девушку. У нее был стройный стан, грациозная походка и длинные черные косы. Она была так красива, что хан на время потерял рассудок. Он бросил охоту, вернулся домой, но образ красавицы несколько дней стоял перед глазами. Хан не выдержал и велел слугам доставить ее в гарем. Весть о приказе хана долетела до девушки быстрее слуг. Не желая становиться рабыней ненавистного человека, она вместе со своим возлюбленным бежала в горы. Однако слуги отыскали их, убили юношу, а девушку привязали к седлу и повезли к хану. Когда всадники въехали в ущелье Джиты-Огус, сердце пленницы не выдержало перенесенной утраты. И она умерла. Прошли годы, и на том месте, где случилось несчастье, возникла гора красного цвета. По форме она напоминает разделенное на две части сердце. Во время дождя по склону горы стекают красные струи. Кажется, что сердце кровоточит. С горой связана еще одна легенда. По ней в красивую девушку одновременно влюбились два юноши. Поскольку она не смогла сделать выбор, они сошлись в поединке и в схватке убили друг друга. Девушка так сильно горевала, что сердце ее окаменело и треснуло, разделившись на две половинки. Гору «Разбитое сердце» любят посещать молодые пары. Согласно легенде, если возле горы они признаются друг другу в любви, брак будет прочным и долгим.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Искатель. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России с 1 сентября изменится правило оплаты сверхурочной работы. Если сегодня ее продолжительность не должна превышать 4 часов или 120 часов в год, то теперь этот показатель увеличат до 240 часов в год. Напомнил в беседе с RT доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балунин. По действующим нормам, каждые 2 часа сверхурочной работы следует оплачивать не менее чем в полуторном размере, а за последующее время работодатель должен перечислить двойную плату. Однако с сентября, в случае, если общее число работы сверхграфика начинает превышать 120 часов в год, то начиная со 121 часа, переработка должна оплачиваться в двойном размере за каждый час, подчеркнул эксперт. За сотрудником, однако, остается право выбрать не повышенную оплату труда, а дополнительные выходные дни. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске, анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости. Мишустин рассказал, что курорты будут построены в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». По его словам, в 26 и 27 годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов. В 38 из них уже ведутся работы. И в завершении выпуска. В голубином отеле Диярбакыре в Турции живет кот по кличке Булут, который дружит с птицами и отказывается от мяса. Об этом сообщает местные СМИ. Его хозяин рассказывает, что вместо этого Булут выбирает сыр, оливки и йогурт. Он категорически отказывается от печени или нарезанного мяса. Мужчина даже пообещал подарить автомобиль тому, кто сможет заставить Булута съесть мясное угощение. Кот живет бок о бок с дорогими голубями, стоимость отдельных птиц доходит до 500 тысяч лир, а общая ценность стаи приближается к миллиону. Около 1 миллиона 700 тысяч рублей по нынешнему курсу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360. Башкортостан. Источник «Красный ключ».
1: Родниками называют естественные выходы подземных вод на земную поверхность. Они располагаются на склонах или у подножия гор. Вода из родника равномерно стекает вниз. Ключи – те же родники, но в низинах, и вода из них бьет из-под земли под напором, растекается по округе, образуя небольшие водоемы. В Нуримановском районе Башкортостана находится источник «Красный ключ», который по дебиту и величине считается одним из крупнейших в мире. Каждую секунду на поверхность земли он поднимает 15 кубометров подземных вод. Любопытна история происхождения названия источника. Поскольку вода в нем имеет зеленовато-голубой цвет с белесым оттенком, изначально он назывался «Белый ключ». После революции большевикам название показалось некорректным, и его переименовали в «Красный ключ». Белесый цвет воды обусловлен наличием большого количества извести. За секунду вместе с водой ключ выбрасывает 1 килограмм мелких частичек известняка. Температура воды постоянна и составляет плюс 5 градусов. Место, где находится «Красный ключ», является особо охраняемой территорией. Источник представляет собой две карстовые воронки диаметром 180 и 60 метров и глубиной, соответственно, 38 и 20 метров, соединенные между собой под землей. Заполнившись водой, они образовали два небольших живописных озера. В 2002 году на дно большого озера спускались дайверы, которые обнаружили мощный выход воды. Поток вырывался из отверстия метрового диаметра. Приблизиться к нему было очень сложно, поскольку сильная струя отбрасывала дайверов назад. В 19 веке вода источника вращала лопасти мельницы. В советское время здесь работала небольшая ГЭС, которая приводила в движение машины бумажной фабрики. Предприятие действовало до 70-х годов прошлого века. Сейчас на его базе работает завод по розливу питьевой воды «Красный ключ». Вода прозрачна и приятна на вкус. Источник пользуется большой популярностью среди туристов и дайверов. Вокруг озер разбит большой парк. Зимой действует горнолыжный центр.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки: «Век живи, век учись тому, как следует жить».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: В центре Стокгольма есть живописный остров-сад. Он называется Юргорден. Когда-то он был охотничьим заповедником. Сейчас среди зарослей деревьев скрываются посольства и виллы. Место также называют островом музеев. Их здесь целых шесть. Самым необычным считается корабль-музей «Васа». Здание в виде огромного корабля с тремя мачтами видно издалека. В 1628 году в Швеции построили самый большой военный корабль. В разработке проекта принимал участие сам король. Судно назвали «Васа». На палубе гиганта поставили 64 пушки. Борта украсили десятками позолоченных скульптур. В первое плавание морякам разрешили взять семьи. Едва корабль отошел от берега, как перевернулся и затонул. В проекте был неверно рассчитан центр тяжести. На глубине 30 метров «Васа» пролежал 333 года. Его подняли на поверхность только в 1961 году. Корабль прекрасно сохранился. Это стало возможным, поскольку в водах Балтики не живет червь-точильщик. После поднятия дерево сразу пропитали специальным раствором. Оно превратило корабль в своеобразную мумию. Вскоре судно заняло центральное место в музее. Оно впечатляет своими огромными размерами. Поскольку «Васа» должен был олицетворять всю мощь Швеции, не поскупились на его богатое оформление. В отдельной экспозиции представлены предметы обихода 17 века. На корабле и вокруг него археологи отыскали более 24 тысяч изделий из золота, серебра, кожи и ткани. Увы, подняться на борт «Васы» нельзя. Слишком уж хрупок корабль. Зато можно постоять на деревянной копии батарейной палубы и мысленно представить себе события тех лет.
0: Искатели планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению. «Хочу все знать». Радиоискатель.

все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом,

0: коридору уйду я млечным путем.
1: Наши искатели. Наши искатели.
2: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Сергей Леонидович Гармаш. Сергей Гармаш родился в Херсоне в 1958 году в семье водителя и диспетчера. В школе будущий артист учился неровно. Несколько раз его хотели исключить. Сергей Леонидович увлекался парусным спортом и мечтал стать моряком, а в театральное училище попал почти случайно. Мама отвезла его документы в Днепропетровск, пока сам Сергей был на соревнованиях. После училища и службы в армии Гармаш отправился покорять Москву. Сергей Леонидович едва не провалил поступление в школу-студию МХАТ, перепутав расписание, но сумел уговорить преподавателей дать ему шанс. В 1984 году актер попал в труппу театра «Современник», где прослужил 36 лет и сыграл больше 30 ролей. В кино Сергей Леонидович дебютировал в военной драме «Отряд» в 1984 году. А дальше были десятки работ, каждая из которых становилась событием. Гармаш снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «12», у Федора Бондарчука в «Обитаемом острове», у Алексея Учителя в «Матильде». Сергей Леонидович пел в «Стилягах», играл тренера в «Движении вверх», майора Короткова в «Каменской». Если говорить о последних работах актера, то после выхода фильма «Чебурашка» к Сергею Гармашу пришла большая народная любовь. Сергей Леонидович сыграл садовника Гену, угрюмого, но очень трогательного. Фильм собрал больше 3 миллиардов рублей и стал самым кассовым в истории российского кино. В 2026 году вышло продолжение, и Сергей Гармаш снова вернулся к любимому зрителями персонажу. За свои работы Сергей Леонидович удостоен звания Народного артиста России, ордена за заслуги перед Отечеством, множество кинопремий. У Гармаша 5 ник и 3 золотых орла. В личной жизни Сергей Леонидович тоже счастлив. С женой Инной Тимофеевой, актрисой «Современника», Гармаш познакомился еще в студенчестве. У Сергея Леонидовича 2 детей и внук. Он признается, что появление сына Вани, когда актеру было уже под 50, подарило ему ощущение молодости. Гармаш продолжает активно работать в театре и кино. Сергей Леонидович играет в Малом театре и Мастерской 12 и снимается в новых проектах. Каждая его роль – это всегда глубина, искренность и абсолютная правда.
1: Наши искатели –

0: Искатель. Хочу все знать.
1: У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ачинске на 102 FM.
1: Ачинск находится на северных склонах хребта Арга, в 160 километрах к западу от Красноярска. Город раскинулся на правом берегу реки Чулым. Люди на этом месте жили 22 тысячи лет назад. Об этом свидетельствует так называемая позднепалеолитическая Ачинская стоянка, где археологи откопали жезл, покрытый необычным орнаментом. Ученые считают, что он изображает лунный календарь, который использовали в глубокой древности. В 2019 году Ачинск заслуженно получил звание «Культурная столица Красноярья». В течение года ачинцы посетили 270 культурных мероприятий. Спектакли, выставки, концерты посмотрели 135 тысяч горожан. Несмотря на крупные промышленные предприятия, вроде глиноземного комбината и цементного завода, еще во времена СССР Ачинск считался одним из самых зеленых городов страны. Утверждают, что под мачтовыми соснами в парке железнодорожников по пути в Шушенскую ссылку гулял сам Ленин. В Ачинске действует храм-часовня святого Даниила Ачинского. Будущий праведник родился в семье казаков далеко от этих мест, в Полтавской губернии. В детстве едва не умер от горячки. Подростком зарабатывал музыкой, пока его не забрали в солдаты. В 1812 году артиллерист Данила Делье участвовал в Бородинском сражении. Он едва не погиб, но дошел до Парижа. После окончания войны солдат дослужился до звания унтер-офицера. После 17 лет верной службы Делье подал прошение об увольнении, поскольку хотел удалиться в монастырь. За уклонение от службы военный суд отправил его в сибирскую ссылку. В Ачинске Данила прошел страшные каторжные испытания и после освобождения выбрал путь отшельника. Люди со всей округи ходили к нему за советом, а некоторые только за тем, чтобы взглянуть на брата Даниила. Праведный старец умер с улыбкой на устах в Енисейске. Отпевать его пришел весь город. В 1999 году Даниил Ачинский был причислен к лику святых.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

«Искатели». Песни композитора Исаака Дунаевского знал весь Советский Союз и помнит до сих пор. Хотя родители настоятельно рекомендовали юному Исааку не связывать свою жизнь с музыкой, и тот после окончания школы даже поступил на юридический факультет. Но разве могли законы и право увлечь человека, который в 8 лет начал сочинять свои первые мелодии и уже успел окончить консерваторию? Юрфак был заброшен, а Дунаевский устроился работать в оркестр драматического театра в Харькове. Там он произвел впечатление на режиссера театра, ему предложили написать музыкальное сопровождение для «Женитьбы Фигаро». Опыт оказался успешным, и вскоре талантливого

0: композитора, пригласили в Москву. Здесь он 5 лет проработал в разных театрах, но главным городом в его судьбе все-таки стал Ленинград. Город Дунаевского принял не сразу. Спектакль с его музыкой «Одиссей» провалился. Постановку запретили. Но именно в это время Исаак знакомится с Леонидом Утесовым, и у них начинается плодотворное сотрудничество. Утесов, в свою очередь, сводит композитора с режиссером Григорием Александровым. По легенде, Дунаевский наиграл Александрову мелодию и вдохновил на создание фильма «Веселые ребята». Публика приняла фильм с восторгом, а песня «Сердце» стала застольной. После такого успеха, как принято говорить, Исаак Осипович проснулся знаменитым. Потом он написал музыку для фильмов «Цирк», «Волга, Волга», «Светлый путь», «Кубанские казаки» и «Дети капитана Гранта». За 6 лет было 16 кинофильмов. И часто он сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел. В разгар Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски «Железнодорожников». Много выступал с концертами по всей стране. В 1942 году написал музыку для песни «Моя Москва». Хотел помочь людям не терять надежду и веру в победу. Ее в разные годы исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина. В 1995-м, через 40 лет после смерти композитора, песня стала официальным гимном российской столицы.
1: «Наши искатели»